0: Або зверабо мас дібо, або келеке шорки,
1: собі лексе там компуняли, компуняли келе море, келе
0: кос на море кумари, море кумари, тенга нау, скесе ма, скесе ма,
1: скесе, келеке муджери пине пе, муджери пине,
0: бем фрабо, бем фрабо, бонита ди рос, бонита ди рос, етен корпо бонита мас,
1: кабеса, кабеса, кабеса,
0: сенсе на кабеса,
1: кабеса.